0: Реклама.
1: Да что вы заработали?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно.

0: эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Шифт» от «Девелопера Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Шифт» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Шифт». Проектная декларация на наш.дом.рф. 15+.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Вместо очередей – необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
3: Юго-запад Москвы.
4: Старт продаж «Хольм». Городские резиденции в лесу. Метро в пешей доступности. Квартиры бизнес-класса от 16 миллионов рублей. Рядом рейтинговые школы и готовая развитая инфраструктура.
5: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио Монте-Карло приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Теодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
7: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
6: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединитесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от «Прояхтинг». Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
9: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
10: С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицына проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубаниба» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Афиша на радио Монте-Карло.
1: С 4 по 6 сентября в Тимирязи в центре пройдет международная ярмарка современного искусства «Космоску». На двух этажах выставочного пространства галереи представят живопись, скульптуру, графику, цифровое искусство и коллекционный дизайн. Экспозиция будет разделена на тематические секции от работ известных авторов и молодых художников до новых медиа. Ярмарку дополнят специальные проекты, лекции, дискуссии, встречи с представителями арт-индустрии. В этом году «Космоску» пройдет в Москве в 14-й раз.
0: Афиша.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Это «Мир привилегий» Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
6: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
5: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
6: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
7: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. «Триазавирин» действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. «Триазавирин» – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
14: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте Карло». 8-499-579-77-99.
16: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
5: Поручу коворку.
4: Какому коворку?
5: Битрикс 24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
4: А презентацию соберет?
5: И задачи расставит.
4: Саша, отличная работа.
6: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Битрикс 24 Коворк Код.
7: Подробнее на сайте coworkbitrix24.ru. 16+.
4: Всем скачать коворк.
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Неофертер».
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79.
19: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. Малышки под миллион для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Славоизвестная группа часто не дает покоя подросткам. В школьные годы появляется немало команд, участники которых с энтузиазмом собираются на репетиции после уроков, выступают на школьных концертах и иногда даже добиваются первой локальной известности. Увы, чаще всего вместе с выпускным заканчивается и история группы. Но бывают и исключения. Иногда школьная дружба и первые репетиции становятся началом большой музыкальной карьеры. А вчерашние одноклассники спустя годы собирают стадионы по всему миру. В честь Дня знаний и начала нового учебного года «Радио Монте-Карло» расскажет о группах, родившихся еще в школе и выдержавших испытания славы. Слушайте в эфире с 31 августа по 6 сентября. Неделя школьных групп на «Радио Монте-Карло».

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Опус от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Камерная атмосфера и виды на Москву-реку как главный элемент интерьера. Две квартиры на этаже и подлинная приватность. Окунитесь в атмосферу Опус под эксклюзивное звучание Пионер Монте-Карло. Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Опус». Проектная декларация на наш.дом.рф. 12+.

0: Реклама.
1: Что такое раннее бронирование?
2: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
1: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
2: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
1: Приключения в Африке и Южной Америке.
2: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
1: И никакой суеты в канун праздников.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
5: Юго-запад Москвы.
6: Городские резиденции в лесу.
5: Где рассветы чистые.
6: Пешком до метро через живописный парк с ручьем.
5: Будто город и лес говорят между собой.
6: Гранд-лобби с премиальным консьерж-сервисом. Квартиры от 16 миллионов рублей. Старт продаж проекта бизнес-класса «Хольм».
7: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм Эйк». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
8: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
9: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741. 16+.
10: Здравствуйте, с вами Александр Маградзе, директор по маркетингу туристического холдинга «Русский экспресс». Залог идеального отдыха, когда счастливы все. «Рас Эль Хайма» – это семейный отель с питанием «Все включено», премиальные курорты с доступными ценами, бархатные пляжи и умиротворяющие горы. Бронируйте ваше лето на сайте «Русский экспресс».
11: Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
12: Если Инди Тауэрс от Аквилон, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в

0: Энди Тауэрс от Аквилон.
1: Застройщик ООО «Новопесчаная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Ренульф Файнс.
2: Когда-то кругосветное путешествие само по себе считалось невероятным подвигом. Потом люди начали облетать Землю на самолетах, обходить ее под парусом, пересекать океаны на плотах и даже на воздушных шарах. Но почти все эти маршруты обычно проходили вдоль экватора или примерно параллельно ему. И только британец Ранульф Файнс решил сделать все наоборот. Обойти планету по меридиану через оба полюса Земли. Этот суровый человек, бывший военный и обладатель множества рекордов на выносливость, в 1984 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как величайший из ныне живущих исследователей мира. И надо признать, не без оснований. До карьеры путешественника Файнс служил в британском спецназе. Правда, закончилась служба довольно необычно. По просьбе школьного друга он собирался взорвать уродливую плотину, построенную кинокомпанией «20 век Фокс» в деревне Касл-Комб. В ход должна была пойти взрывчатка, украденная на учениях. Но заговор раскрыли, а Файнса выгнали из полка и оштрафовали. Впрочем, настоящую известность ему принесли уже не армейские приключения, а экспедиции. Самая знаменитая из них — трансглобальная экспедиция 1979-82 годов. Вместе с двумя бывшими сослуживцами Файнс впервые в истории обошел Землю вдоль нулевого и 180-го меридианов, пересек Антарктиду и Арктику и побывал сначала на Южном, а затем на Северном полюсе. Это стало первым успешным кругосветным путешествием через оба полюса с использованием только наземного и морского транспорта. Кстати, идея идти именно через полюса принадлежала жене путешественника Джинни. Она рассудила просто. Раз Землю люди уже обходили много раз, ее мужу нужна по-настоящему необычная кругосветка. На этом Файнс, конечно, не остановился. В 2000 году он пытался в одиночку добраться до Северного полюса, но провалился вместе с санями под лед и сильно обморозил руку. А в 2009-м, в возрасте 65 лет, покорил Эверест, став самым пожилым британцем, поднявшимся на вершину. Заодно Файнс оказался первым человеком, которому удалось совместить Эверест и оба полярных ледяных щита в одной биографии. И при всем этом Ранульф Файнс еще успевал писать книги. Их у него вышло 19. Причем не только о путешествиях, но и приключенческие романы. Один из них, «Фезермен», даже экранизировали под названием «Профессионал».
0: Нескучное путешествие.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
6: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
5: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
6: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
7: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
11: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск или выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: В длинной дороге или в начале пути

0: сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
1: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Да что?
7: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и

0: магазины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио Монте-Карло приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
4: Выходные с детьми могут быть уютными и негромкими. Мосбилет предлагает волшебные истории театра кукол. Стильные познавательные выставки.

0: и идеальный баланс отдыха для всей семьи. Удобно и спокойно. Билет.мос.ру. 12+. Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛИЭЛ-9 от официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе СЛИЭЛ-9 в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+. 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. Радио Монте-Карло и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представляют цикл концертов к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Среди участников Борис Березовский, Александр Князев, Кристоф Барати, Андрей Баранов. 1 октября Павел Милюков, Борис Андрианов и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят сочинения Дмитрия Шостаковича, Альбана Берга и Родиона Щедрина. Возрастное ограничение 6+.
2: С 24 по 30 августа пройдет 3-я Московская международная неделя кино. Кинотрак, экскурсии, премьеры фильмов и сериалов, фестиваль попкорна и многое другое. Подробности на сайте moscowfilmweek.com. 6+.
3: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, Роза Хутор, Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Семейный квартал Прайд от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Цветной бульвар рядом, центр Москвы, у вас на виду. Клубная инфраструктура со своей школой и детским садом. И главное, дома уже построены. Окунитесь в камерную атмосферу Прайд под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Лайф» Савеловская.

0: Реклама.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Юго-запад Москвы.
3: Старт продаж Хольм. Городские резиденции в лесу. Метро в пешей доступности. Квартиры бизнес-класса от 16 миллионов рублей. Рядом рейтинговые школы и готовая развитая инфраструктура.
4: Реклама. 214 ФС. Жилой комплекс Хольм. Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
5: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
6: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741. 16+.
7: Здравствуйте, с вами Александр Маградзе, директор по маркетингу туристического холдинга «Русский экспресс». Залог идеального отдыха, когда счастливы все. Рассельхайма – это семейный отель с питанием «Все включено», премиальные курорты с доступными ценами, бархатные пляжи и умиротворяющие горы. Бронируйте ваше лето на сайте «Русский экспресс».
8: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Панарктикстар.ру.
10: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели «Боконцепт». Скидки до 50%. Ждем вас в салонах «Боконцепт» и на сайте «Боконцептонлайн.ру». ООО «Интерстиль», улица Ватолстого, дом 5, ОГРН 1037-04-01-3258.
11: Выходные с детьми могут быть уютными и негромкими. «Мосбилет» предлагает волшебные истории театра кукол, стильные познавательные выставки и идеальный баланс отдыха для всей семьи. Удобно и спокойно. Билет.мос.ру.
12: 13+. А вы были в гостях у художников? Совершите путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые творцы 20 века. Шедевры авангарда, игра в маджонг с Родченко, театр теней, звуки, запахи и атмосфера уюта в центре Зотов на выставке «Дом 21». Спешите до 30 августа. 6+.
13: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединитесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от «Прояхтинг». Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
14: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
9: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу. Встречи в календаре. В CRM продают.

0: Еще и с нейросетью встроенные ускоряются.
1: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24 регистрироваться.
0: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
6: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Море летней музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно.

0: до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк» – управляй прогрессом.
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
7: Поручу коворку.
6: Какому коворку?
7: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
6: А презентацию соберет?
7: И задачи расставит.
6: Саша, отличная работа.
8: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
9: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
6: Всем скачать коворк.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Слушайте радио Монте-Карло. Ваш бизнес.

0: неделя с Лиан Раймс на радио Монте-Карло. Till we ain't strangers anymore.
1: К 2007 году Лиан Раймс была уже большой звездой кантри с премиями Грэмми, успешными альбомами и международной известностью. Именно тогда ее пригласили записать дуэт с Бон Джови, песню «Till We Ain't Strangers Anymore» для альбома «Lost Highway», на котором группа экспериментировала с кантри-звучанием. Композицию написали Джон Бон Джови, Ричи Самбора и автор кантри-хитов Брэд Джеймс. Для песни сняли и довольно необычный клип. Съемки проходили ночью в Нью-Йорке. Напротив знаменитого здания Flatiron поставили кровать, на которой Джон Бон Джови и Лиан Раймс исполняли свой драматичный дуэт.
0: Лиан Раймс и Бон Джови. Till we ain't strangers anymore.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Есть путешествия, которые особенно хороши именно осенью. Речной круиз, сводоход. Это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Откройте Россию в самом красивом времени года. Выбирайте круиз на водоход.ком.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига» – шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны, развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00, аутлет «Новая Рига». Вход свободный, 12+.
4: Юго-запад Москвы.
5: Старт продаж «Хольм». Городские резиденции в лесу. Метро в пешей доступности. Квартиры бизнес-класса от 16 миллионов рублей. Рядом рейтинговые школы и готовая развитая инфраструктура.
6: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
7: В гиперленте ИОКей. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
9: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте розахутор.ру.
10: С 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк». Сбер Private Banking и нейросети «Гигачат», автомобильного партнера «Воя», партнеров «Хаттон» и «МР». 108 галерей-участниц. Живопись, графика, скульптура, фотография, цифровое искусство и предметы дизайна, а также дискуссионная программа. Ярмарка пройдет на двух этажах Тимирязев-центра. Подробнее на сайте cosmoscow.com. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево». Место, где обычный день становится событием.
1: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
2: Таинственные берега Нила.
1: Острова Индонезии.
2: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
1: А может, это будут курицы.

0: Илы или Северный полюс.
1: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
0: Каюты класса люкс, великолепный сервис.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Sodis.ru.
2: Квартал из здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: 29 августа. Финальное ретро-ралли этого лета в аутлете «Архангельская». Живая музыка и анимация для детей весь день. Только в эти выходные мы запускаем гаражную распродажу, которая пройдет 29 и 30 августа. Обновите гардероб к осени с максимальными скидками. Бренды, природа, фонтаны и прогулки на свежем воздухе. Без суеты и пробок. Приезжайте все семьей в аутлет «Архангельская». Будет жарко, даже если лето уходит. 6+.
4: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
6: Юго-запад Москвы.
7: Старт продаж «Хольм». Городские резиденции в лесу. Метро в пешей доступности. Квартиры бизнес-класса от 16 миллионов рублей. Рядом рейтинговые школы и готовая развитая инфраструктура.
8: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм-Эй». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
9: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Кис, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
10: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: «Больше, чем искусство». На радио Монте-Карло. Чайковский. «Танец маленьких лебедей».
1: Бессмертный балет «Лебединое озеро» Петр Ильич Чайковский написал больше 130 лет назад. Однако он до сих пор пользуется огромной популярностью не только у настоящих ценителей искусства, но даже у тех, кто не любит балет. Одно из этих произведений с первых же нот узнает любой житель Земли от мала до велика. Это, конечно, легендарный танец маленьких лебедей. На этот номер существует огромное количество пародий, а его мелодия бесконечно много используется в фильмах и рекламе.
0: Чайковский. «Танец маленьких лебедей».

0: Реклама.
1: Если Инди Тауэрс от Аквилон, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Инди Тауэрс от Аквилон.
2: Застройщик ООО «Новообещанная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио Монте-Карло приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
7: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
6: Радио «Монте-Карло» и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представляет 22 и 23 сентября показ музыкально-театральной церемонии «Рамо. Звук света 2» режиссера Елизаветы Мороз. Фрагменты опер крупнейшего композитора французского барокко Жана Филиппа Рамо прозвучат в исполнении оркестра, хора и танцевальной труппы «Мюзика Этерна» под руководством Теодора Курензиса, а также солистов Академии имени Антона Рубинштейна. Возрастное ограничение 6+.
8: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. Малышки под миллион для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
6: С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицыно проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубаниба» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: недели на радио Монте-Карло.
1: Сиена Спиро. Great Expectation.
2: Одна из самых молодых представительниц новой британской поп-сцены Сиена Спиро выпустила дебютный альбом «Визита». В день релиза пластинки вышел и ее четвертый сингл «Great Expectation». По словам певицы, песня родилась из личной истории времен ее жизни в Нью-Йорке. Спиро ждала человека, который постоянно обещал приехать к ней, но так и не появился. Сиена Спиро родилась в Лондоне в 2005 году и с 10 лет начала писать песни, вдохновляясь Эттой Джеймс, Ниной Симон и Фрэнком Синатрой. В 16 она стала выкладывать свои выступления в интернет, постепенно собирая аудиторию. Первый заметный успех пришел в 2024 году с синглом «Maybe», который попал в официальный британский чарт. С тех пор Спиро превратилась из начинающей певицы из социальных сетей в одну из заметных молодых артисток британской сцены.
1: Сиена Спиро. Great Expectation.

0: Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: 29 августа. Финальное ретро-ралли этого лета в аутлете «Архангельская». Живая музыка и анимация для детей весь день. Только в эти выходные мы запускаем гаражную распродажу, которая пройдет 29 и 30 августа. Обновите гардероб к осени с максимальными скидками. Бренды, природа, фонтаны и прогулки на свежем воздухе. Без суеты и пробок. Приезжайте всей семьей в аутлет «Архангельская». Будет жарко, даже если лето уходит. 6+. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Вместо очередей – необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
6: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели «Боконцепт». Скидки до 50%. Ждем вас в салонах «Боконцепт» и на сайте «Боконцептонлайн.ру». ОО «Интерстиль», улица Ватолстого, дом 5, УГРН 1037-040-3258.
7: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
8: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
9: Откройте для себя.

новый уровень наслаждения гастрономией на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус». Авторское меню от бренд-шефа Андрея Жданова. Сезонные продукты, яркие сочетания, элегантная подача оставят от визита незабываемое впечатление. А напитки, созданные по мотивам легендарных композиций, зададут вечеру особенный ритм. Празднуйте жизнь со вкусом под музыку мирового класса. Ждем вас на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус» по адресу 1 Тружеников, переулок 6. Бронирование столов по телефону плюс 7 495 221 10 23. Этой осенью Агаларов гольф-клуб приглашает на закрытие сезона 2026. Турнир, который объединит ценителей гольфа, спорта и светской жизни. Здесь встретятся представители бизнеса, спорта и культуры. Агаларов гольф-клуб – один из лучших гольф-клубов страны. Место, где большая игра встречается с безупречным стилем. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Афиша на радио Монте-Карло.
1: Московский театр Всеволода Шиловского откроет новый сезон премьеры водевиля «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева. Первые показы пройдут 1, 4, 17 и 26 сентября. Действие переносит зрителей в конец 1920-х годов. Двое молодых комсомольцев пытаются совместить идеи нового быта с браком, ревностью и неожиданно возникшими чувствами, превращая одну комнату общежития в пространство комических недоразумений. Постановку дополняют песни на стихи Фета, Есенина, Мандельштама и Алексея Толстого. Режиссер спектакля Юлия Латышева.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3.

0: Пицца за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
16: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
17: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить системе предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить.системе.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить.системе.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
12: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
13: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
14: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
15: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
14: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони». В кино с 3 сентября. 18+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Есть путешествия, которые особенно хороши именно осенью. Речной круиз, сводоход. Это золотые пейзажи. Уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Откройте Россию в самом красивом времени года. Выбирайте круиз на водоход.com.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Долгожданная

0: Премьера сезона. Опера «Нищих» в театре Пушкина. Бандит Мэкки Нош тайно женится на дочери предводителя городских нищих. За ним начинается охота. Но у Мэкки есть неожиданный союзник. Легендарная история Брехта в постановке Евгения Писарева с Максимом Матвеевым в главной роли. Билеты на театр Пушкин.ру. 18+.
1: С 24 по 30 августа пройдет 3-я Московская международная неделя кино. Кинотрак, экскурсии, премьеры фильмов и сериалов, фестиваль попкорна и многое другое. Подробности на сайте moscowfilmweek.com. 6+.
2: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
0: С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицыно проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубаниба» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

радио «Монте-Карло». We'll

0: Реклама.
1: Выходные с детьми могут быть уютными и негромкими. Мосбилет предлагает волшебные истории театра кукол. Стильные познавательные выставки.

0: и идеальный баланс отдыха для всей семьи. Удобно и спокойно. Билет.мос.ру 12+.
1: Таинственные Сейшелы.
2: Эти острова словно созданы для героев приключенческого романа.
1: Величественные гранитные скалы и неповторимые закаты.
2: Морские вояжи и романтические пикники на пляже.
1: Только здесь растет знаменитый орех Коко де Мер, из которого готовят любовное снадобье.
2: Гостей ждут роскошные отели и виллы, креольские рестораны и спа.
1: Содис – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933-55-33.
1: Содис.ру.
3: Мама, тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: 29 августа. Финальное ретро-ралли этого лета в аутлете «Архангельская». Живая музыка и анимация для детей весь день. Только в эти выходные мы запускаем гаражную распродажу, которая пройдет 29 и 30 августа. Обновите гардероб к осени с максимальными скидками. Бренды, природа, фонтаны и прогулки на свежем воздухе. Без суеты и пробок. Приезжайте все семьей в аутлет «Архангельская». Будет жарко, даже если лето уходит. 6+.
8: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой «Озонбанка» с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная «Озон» карта клиентских правил». ООО «Озонбанк», ООО «Интернет-решение», ОГРН 102-773-924-47-41, Москва.
10: Юго-запад Москвы.
11: Городские резиденции в лесу.
10: Где рассветы чистые.
11: Пешком до метро через живописный парк с ручьем.
10: Будто город и лес говорят между собой.
11: Гранд-лобби с премиальным консьерж-сервисом. Квартиры от 16 миллионов рублей. Старт продаж проекта бизнес-класса «Хольм».
9: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм-А». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
12: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
13: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения.

0: объяснение причин.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Да что?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
12: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: неделя с Лен Раймс на радио Монте-Карло. I
1: believe in you. Лиэн Раймс профессионально поет с 13 лет, хотя одной музыкой не ограничивается. Уже в 15 она дебютировала как актриса в телефильме «Holiday in Your Heart», снятом по рассказу, который сама Раймс написала вместе с писателем Томом Картером. Позже певица попробовала себя и в роли телеведущей. В 2005 году она вела музыкальное шоу «Nashville Star». Правда, из-за проблем с голосовыми связками была вынуждена покинуть проект. Кроме того, Раймс выпустила 3 книги, 2 из которых детские.
0: Лиэн Раймс. I believe in you.

0: Реклама.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ».
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Радио «Монте-Карло» представляет. Море спорта на Восточном экономическом форуме. Уже в 10-й раз забег по острову Русский. Впервые матч легенд футбольного «Спартака» и масштабный заплыв. А также парад парусов, международные турниры по прибрежной гребле и масс-рестлингу, автопробег через всю Россию, соревнования по шахматам, лига настольного тенниса и многое другое. Оператор спортивных игр «Форма», спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
9: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
10: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
9: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября, 18+.
11: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12.

0: Если Indie Towers от Aquilon, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Indie Towers от Aquilon.
1: Застройщик ООО «Новопесчаная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио Монте-Карло приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+. 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. С 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк». Сберпрайвет Бэнкинг и Нейросити Гигачат, автомобильного партнера «Воя», партнеров «Хаттон» и «МР». 108 галерей-участниц. Живопись, графика, скульптура, фотография, цифровое искусство и предметы дизайна, а также дискуссионная программа. Ярмарка пройдет на двух этажах Тимирязев-центра. Подробнее на сайте cosmoscow.com. 18+. Долгожданная премьера сезона. Опера «Нищих» в Театре Пушкина. Бандит Мэкки Нош тайно женится на дочери предводителя городских нищих. За ним начинается охота. Но у Мэкки есть неожиданный союзник. Легендарная история Брехта в постановке Евгения Писарева с Максимом Матвеевым в главной роли. Билеты на театр Пушкин.ру. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: 29 августа. Финальное ретро-ралли этого лета в аутлете «Архангельская». Живая музыка и анимация для детей весь день. Только в эти выходные мы запускаем гаражную распродажу, которая пройдет 29 и 30 августа. Обновите гардероб к осени с максимальными скидками. Бренды, природа, фонтаны и прогулки на свежем воздухе. Без суеты и пробок. Приезжайте всей семьей в аутлет «Архангельская». Будет жарко, даже если лето уходит. 6+.
2: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ТКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
6: Улица Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
7: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели «Боконцепт». Скидки до 50%. Ждем вас в салонах «Боконцепт» и на сайте «Боконцептонлайн.ру». Уинтерстиль, улица Ватолстого, дом 5, УГРН 1037-0401-358.
8: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛЕЛ-9 от официального дилера «Ли Авто Авилон». Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе «Лиал-9» в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
9: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
10: Этой осенью Агаларов гольф-клуб приглашает на закрытие сезона 2026. Турнир, который объединит ценителей гольфа, спорта и светской жизни. Здесь встретятся представители бизнеса, спорта и культуры. Агаларов гольф-клуб – один из лучших гольф-клубов страны. Место, где большая игра встречается с безупречным стилем. 18+.
11: А вы были в гостях у художников? Совершите путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые творцы 20 века. Шедевры авангарда, игра в маджонг с Родченко, театр теней, звуки, запахи и атмосфера уюта в центре Зотов на выставке «Дом 21». Спешите до 30 августа. 6+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
13: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Энциклопедия Радио Монте-Карло. Летнее меню.
1: Тофу.
2: Один из наиболее известных продуктов на основе сои – тофу – обладает нейтральным вкусом, что позволяет активно использовать его для приготовления совершенно разнообразных блюд. Тофу, который в народе иногда называют «соевый творог» или «соевый сыр», может служить основой и для холодных закусок, и для горячих блюд, и для десерта. Его можно жарить, варить, запекать и использовать в качестве начинки. Слово «тофу» японское, но произошло оно от китайского «тоуфу», что можно перевести как «давленные размельченные бобы». Считается, что этот продукт был изобретен как раз в Китае, еще во втором веке до нашей эры, а потом уже попал в Японию и другие азиатские страны. На Западе о соевом твороге ничего не было известно вплоть до 20 века. Получают тофу при помощи свертывания белка соевого молока, то есть процесс его приготовления очень похож на производство сыра из животного молока. Без вакуумной упаковки тофу хранится недолго. Его, правда, также можно замораживать. Такой способ консервации несколько веков назад придумали буддийские монахи. Сегодня тофу распространен во всем мире и особенно ценится вегетарианцами. В нем содержится большое количество высококачественного белка, что превращает соевый сыр в отличную замену мясным и другим животным продуктам. Кроме того, тофу – продукт низкокалорийный, благодаря чему его часто используют для приготовления легких диетических блюд.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц.

0: Премиальный Сбер. Когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОКО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
11: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса, а значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ «Мяфер».
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
12: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
13: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
12: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября. 18+.
11: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш.

0: тестов.
1: «Малышки под миллион» для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
2: С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицыно проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубаниба» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
3: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
5: Море летней музыки на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если Indie Towers от Aquilon, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Indie Towers от Aquilon.
2: Застройщик ООО «Новообещанная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
4: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
3: Чистота вод Байкала и северное сияние.
4: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
3: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
4: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
3: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Телефон 933-55-33.
3: Содис.ру.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: «Профи» решает все. И у «Профи» все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный

0: Музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
1: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошляков, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
0: В 9-м концертном сезоне в зале «Зарядье» прозвучит 3-й концерт для скрипки с оркестром «Диалог. Я и ты» Губайдулиной, который композитор посвятила Вадиму Репину. 25 октября скрипач исполнит сочинение совместно с Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением Димитриса Ботиниса. Также в программе вечера прозвучит 3-я симфония Сергея Рахманинова и одна из вершин творчества Стравинского – «Симфония в трех движениях». Возрастное ограничение 6+. С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицыно проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой – город-сад. Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубаниба» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Кіновояж на радіо Монте-Карло. Три тополя на Плющихе. Один из самых пронзительных советских фильмов «Три тополя на Плющихе» с первых кадров погружает зрителя в атмосферу Москвы 1960-х. Его сюжет – история случайной встречи, разворачивающаяся на фоне улиц и площадей столицы. Замужняя женщина Нюра приезжает из деревни, чтобы продать

рынке домашнюю ветчину. На Комсомольской площади она садится в такси к москвичу Саше. В машине уже есть попутчик, дедушка в тюбетейке, которого таксист подвозит к зданию общежития Института Красной Профессуры на Большой Пироговской. Этот архитектурный комплекс из 8 корпусов, построенный в 1932 году, и сегодня сохраняет свой исторический облик. Далее маршрут героев пролегает через переулок Сивцев-Вражек. Здесь, укрывшись от внезапного летнего ливня, Нюра тихо напевает песню Александры Пахмутовой «Нежность», момент, ставший символом всей картины. Когда такси, наконец, останавливается на Плющихе, герои договариваются встретиться вечером в соседнем кафе под названием «Три тополя». Интересно, что это кафе было построено специально для фильма. В реальности его никогда не существовало. Это всего лишь декорация, ставшая легендой. Сама улица Плющиха в Хамовниках – место с богатой историей. Начиная с 15 века она была частью Смоленской дороги, меняла название – Савинская, Смоленская, а в 18 веке получила свое нынешнее имя по кабаку москвича Плющева. В разное время здесь жили многие известные люди, включая родителей Льва Толстого. По сюжету Нюра остановилась у сестры мужа в квартире на Плющихе. Однако в реальности дом, показанный в фильме, находится на Ростовской набережной. Это знаменитый дом архитекторов, построенный Алексеем Щусевым в стиле постконструктивизма. Именно здесь происходит откровенный разговор Нюры с Ниной, которая сообщает о своем разводе, и здесь же героиня позже будет ждать Сашу, но так и не решится выйти к нему. Три вокзала – Пироговка, Арбат, Плющиха – не такой уж и большой маршрут в большом фильме о несбывшихся надеждах, которые навсегда остались запечатлены в московских пейзажах. Киновояж.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
5: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit «Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru

0: и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании. Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству. Заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается. Утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий.

0: продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Радио Монте-Карло.
1: 29 августа в концертном зале Измайлова пройдет концерт, посвященный дню рождения Майкла Джексона. Главные хиты короля поп-музыки прозвучат в исполнении струнного оркестра. От песен времен Jackson 5 до знаменитых сольных композиций. Программа предлагает услышать знакомую музыку в новом классическом звучании и проследить творческий путь одного из самых влиятельных артистов мировой поп-сцены.
2: Афиша.

0: Реклама. С 24 по 30 августа пройдет 3-я Московская международная неделя кино. Кинотрак, экскурсии, премьеры фильмов и сериалов, фестиваль попкорна и многое другое. Подробности на сайте moscowfilmweek.com. 6+.
1: Долгожданная премьера сезона. Опера «Нищих» в Театре Пушкина. Бандит Мэкки Нош тайно женится на дочери предводителя городских нищих. За ним начинается охота. Но у Мэкки есть неожиданный союзник. Легендарная история Брехта в постановке Евгения Писарева с Максимом Матвеевым в главной роли. Билеты на театр Пушкин.ру. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Юго-запад Москвы. Старт продаж «Хольм». Городские резиденции в лесу. Метро в пешей доступности. Квартиры бизнес-класса от 16 миллионов рублей. Рядом рейтинговые школы и готовая развитая инфраструктура. Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм-А». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
1: Мама, тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: 29 августа. Финальное ретро-ралли этого лета в аутлете «Архангельская». Живая музыка и анимация для детей весь день. Только в эти выходные мы запускаем гаражную распродажу, которая пройдет 29 и 30 августа. Обновите гардероб к осени с максимальными скидками. Бренды, природа, фонтаны и прогулки на свежем воздухе. Без суеты и пробок. Приезжайте всей семьей в аутлет «Архангельская». Будет жарко, даже если лето уходит. 6+.
5: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией про организацию. Реакция, правила ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
8: 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. С 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк». «Сберпрайвет Бэнкинг» и «Нейросити Гигачат», автомобильного партнера «Воя», партнеров «Хаттон» и «МР». 108 галерей-участниц. Живопись, графика, скульптура, фотография.

0: цифровое искусство и предметы дизайна, а также дискуссионная программа. Ярмарка пройдет на двух этажах Тимирязев-центра. Подробнее на сайте cosmoscow.com. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Да ш** нормально.
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная

0: из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на Zone Select и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Доминик Сесса и Антонио Бандерас в комедии-драме «Тони».
3: Давай научу. Вот как устриц вскрывают.
2: История одного лета, которая определит судьбу Энтони Бурдена, шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру. «Тони» в кино с 3 сентября, 18+.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: неделя с Лиан Раймс на радио Монте-Карло. But I do love you.
1: Песню в 2000 году написала композитор Дайан Уоррен для фильма «Бар «Гадкий койот». По сюжету картины начинающая певица Вайлет в исполнении Пайпер Перабо приезжает в Нью-Йорк, чтобы делать карьеру на сцене, снимает квартиру и пишет эту песню о любви. Лиан Раймс дублировала все вокальные партии Перабо, а заодно снялась в эпизоде. В следующем году Раймс включила песню в свой альбом «I Need You».
0: Лиам Раймс, «But I Do Love You».

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят «Телеодора», «Уилли Ки», «Сократ» и «Марфа». Партнер фестиваля «ООО Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: Читайте «Клаксон» в сентябре. Неважно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. Малышки под миллион для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Мама, тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Если «Инди Тауэрс» от «Аквилон», то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в «Инди Тауэрс» от «Аквилон».
6: Застройщик ООО «Новообещанная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Есть путешествия, которые особенно хороши именно осенью. Речной круиз, сводоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Откройте Россию в самом красивом времени года. Выбирайте круиз на водоход.com.
8: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+. Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединитесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от «Прояхтинг». Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
9: Радио Монте-Карло и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представляют цикл концертов к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Среди участников Борис Березовский, Александр Князев, Кристоф Баратти, Андрей Баранов. 1 октября Павел Милюков, Борис Андрианов и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят сочинения Дмитрия Шостаковича, Альбана Берга и Родиона Щедрина. Возрастное ограничение 6+. С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицыно проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубаниба» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте».

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Юмореска. Слово «юмореска» подразумевает некий юмор, и кажется, будто после прослушивания музыкальной юморески захочется смеяться. Ну или хотя бы, что она будет в мажоре. А вот и нет. На самом деле, подавляющее большинство музыкальных шуток и юморесок не имеют практически ничего общего с юмором в нашем понимании. Вообще, название «юмореска» к своему фортепианному произведению впервые применил Роберт Шуман в 1839 году. Композитор трактовал термин как «удачное соединение мечтательности и шутки». И его юмореска в самом деле состоит из лирических и скерцозных эпизодов. Впрочем, позднее композиторы XIX века применяли термин иначе, чем Шуман, как произведение, написанное легко, не вполне всерьез. Этакие шутки гениев. Поэтому чаще всего юморески могут вызвать восхищение, но вряд ли вызовут именно смех, даже при очень сложной цепочке культурных ассоциаций. И при этом они даже не всегда в мажоре.
0: Эдвард Грик. Юмореска.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
9: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
8: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
12: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-Банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-Банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-Банк».
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио Монте-Карло приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
5: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-2952.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
2: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
1: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
2: Именно такой, удивительный и чарующий. Вы запомните турецкую ривьеру.
1: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-244-741, 16+.
6: Мама, а тетрадки уже приехали?
7: Пока нет, доставка задерживается.
6: А рюкзак?
7: Еще в пути.
6: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
8: «Читай город» для всех, кому скоро в школу.
9: 29 августа. Финальное ретро-ралли этого лета в аутлете «Архангельская». Живая музыка и анимация для детей весь день. Только в эти выходные мы запускаем гаражную распродажу, которая пройдет 29 и 30 августа. Обновите гардероб к осени с максимальными скидками. Бренды, природа, фонтаны и прогулки на свежем воздухе. Без суеты и пробок. Приезжайте всей семьей в аутлет «Архангельская». Будет жарко, даже если лето уходит. 6+.
10: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
12: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
13: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Панарктикстар.ру.
14: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели «Боконцепт». Скидки до 50%. Ждем вас в салонах «Боконцепт» и на сайте «Боконцептонлайн.ру». ООО «Интерстиль», улица Ватолстого, дом 5, УГРН 1037-0401-3258.
15: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте тайрай.ру.
16: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
18: Пять песен о любви.
19: На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Да что, блядь.

0: что?
1: А что?
0: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
0: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте Карло». 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.

0: Видео 12+.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты

0: для тех, кто создает.
1: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Есть путешествия, которые особенно хороши именно осенью. Речной круиз, сводоход. Это золотые пейзажи. Уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Откройте Россию в самом красивом времени года. Выбирайте круиз на водоход.com.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
7: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛИЭЛ-9 от официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе СЛИЭЛ-9 в Авилон. На эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
8: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль? Легко. Если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozakhutor.ru.
6: 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+.

0: С 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк». Сберпрайвет Бэнкинг и нейросети «Гигачат», автомобильного партнера «Воя», партнеров «Хаттон» и «МР». 108 галерей-участниц, живопись, графика, скульптура, фотография, цифровое искусство и предметы дизайна, а также дискуссионная программа. Ярмарка пройдет на двух этажах Тимирязев-центра. Подробнее на сайте cosmoscow.com. 18+.
1: С 24 по 30 августа пройдет 3-я Московская международная неделя кино. Кинотрак, экскурсии, премьеры фильмов и сериалов, фестиваль попкорна и многое другое. Подробности на сайте moscowfilmweek.com. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Шифт» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Шифт» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Шифт». Проектная декларация на наш.дом.рф. 15+.

0: Реклама.
1: Здравствуйте, с вами Александр Маградзе, директор по маркетингу туристического холдинга «Русский экспресс». Залог идеального отдыха, когда счастливы все. Рассельхайма – это семейный отель с питанием «Все включено», премиальные курорты с доступными ценами, бархатные пляжи и умиротворяющие горы. Бронируйте ваше лето на сайте «Русский экспресс».
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
3: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
5: 29 августа. Финальное ретро-ралли этого лета в аутлете «Архангельская». Живая музыка и анимация для детей весь день. Только в эти выходные мы запускаем гаражную распродажу, которая пройдет 29 и 30 августа. Обновите гардероб к осени с максимальными скидками. Бренды, природа, фонтаны и прогулки на свежем воздухе. Без суеты и пробок. Приезжайте всей семьей в аутлет «Архангельская». Будет жарко, даже если лето уходит. 6+.
6: Мама, а тетрадки уже приехали?
7: Пока нет. Доставка задерживается.
6: А рюкзак?
7: Еще в пути.
6: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
8: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
9: Юго-запад Москвы.
10: Старт продаж «Хольм». Городские резиденции в лесу. Метро в пешей доступности. Квартиры бизнес-класса от 16 миллионов рублей. Рядом рейтинговые школы и готовая развитая инфраструктура.
11: Реклама. 214 ФЗ. Жилой комплекс «Хольм-Эй». Застройщик ООО «Специализированный застройщик А101». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Полная информация на сайте А101.ру.
12: Если «Инди Тауэрс» от «Аквилон», то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в «Инди Тауэрс» от «Аквилон».
13: Застройщик ООО «Новообещанная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели «Боконцепт». Скидки до 50%. Ждем вас в салонах «Боконцепт» и на сайте «Боконцептонлайн.ру». ООО «Интерстиль», улица Ватолстого, дом 5, УГРН 1037-041-3258.
15: Выходные с детьми могут быть уютными и негромкими. «Мосбилет» предлагает волшебные истории театра кукол. Стильные познавательные выставки и идеальный баланс отдыха для всей семьи. Удобно и спокойно. Билет.мос.ру. 12+.
16: А вы были в гостях у художников? Совершите путешествие в 5 квартир мастерских, где жили и работали знаменитые творцы 20 века. Шедевры авангарда, игра в маджонг с Родченко, театр теней, звуки, запахи и атмосфера уюта в центре Зотов на выставке «Дом 21». Спешите до 30 августа. 6+.
17: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: счастливой жизни. На радио Монте-Карло.
1: Колесо баланса.
2: Многие люди хотят стать счастливыми, но не знают, с чего начать. При этом современное общество не устает навязывать множество стереотипов, связанных с успехом, счастьем и благополучием. В результате человеку порой кажется, что он станет счастливым, если достигнет высокого статуса, заработает денег или съездит на модный курорт. Однако, как только он достигает поставленной цели, на смену временной эйфории часто приходит разочарование и апатия. Все потому, что в погоне за успешным успехом человек перестает понимать, где его истинные желания, а где навязанные извне. Классик писал, что счастливые семьи счастливы одинаково, и только несчастливые несчастны каждая по-своему. На самом же деле счастлив каждый человек по-своему. Чтобы разобраться в своей жизни и не разочароваться в достижениях, существует колесо жизненного баланса. По сути, это техника визуализации, помогающая определить истинные желания и улучшить качество жизни. Это упражнение, которое подходит для тех, кто жаждет перемен, но не знает, с чего начать. Разработал этот прием около полувека назад американский коуч Пол Майер. Колесо баланса представляет собой круг, разделенный на несколько секторов, каждый из которых отражает определенную сферу жизни. Эти секторы могут включать физическое и психическое здоровье, карьеру, отношения, финансы, личностное развитие, духовность и другие. Колесо помогает оценить, насколько каждый сектор наполнен, то есть насколько успехи в той или иной части вашей жизни вас удовлетворяют и какие направления вам бы хотелось развить. При составлении колеса баланса важно быть предельно честным с собой и заполнять степень удовлетворенности каждой сферой жизни без иллюзий и завышенных ожиданий. Так становится наглядно видно, в каких областях жизни сейчас все хорошо, а где следует принять меры. И после этого нужно реально принять меры. А через пару месяцев повторить упражнение с колесом баланса и посмотреть, как идет прогресс. Конечно, колесо баланса само по себе не сделает человека счастливым. Но оно помогает трезво взглянуть на свою жизнь и осознать, куда двигаться дальше и что нужно делать в первую очередь. А это уже половина дела, ведь идущий обязательно осилит дорогу.
0: Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: самом красивом времени года. Выбирайте круиз на водоход.com.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа, партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
4: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. Малышки под миллион для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
5: Долгожданная премьера сезона. Опера «Нищих» в театре Пушкина. Бандит Мэкки Нош тайно женится на дочери предводителя городских нищих. За ним начинается охота. Но у Мэкки есть неожиданный союзник. Легендарная история Брехта в постановке Евгения Писарева с Максимом Матвеевым в главной роли. Билеты на театр Пушкин.ру. 18+.
6: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на розахутор.ру. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошлякова, дом 30, помещение 1-3-1, УГРН 103-770-201-29-52.
7: С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицына проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубаниба» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

ваш безупречный вкус. Семейный квартал «Прайд» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Цветной бульвар рядом, центр Москвы, у вас на виду. Клубная инфраструктура со своей школой и детским садом. И главное, дома уже построены. Окунитесь в камерную атмосферу «Прайд» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «ЭЗ Лайф» Савеловская.

0: Премьера недели на радио Монте-Карло.
1: Сиена Спиро. Great Expectation.
2: Одна из самых молодых представительниц новой британской поп-сцены Сиена Спиро выпустила дебютный альбом «Визита». В день релиза пластинки вышел и ее четвертый сингл «Great Expectation». По словам певицы, песня родилась из личной истории времен ее жизни в Нью-Йорке. Спиро ждала человека, который постоянно обещал приехать к ней, но так и не появился. Сиена Спиро родилась в Лондоне в 2005 году и с 10 лет начала писать песни, вдохновляясь Эттой Джеймс, Ниной Симон и Фрэнком Синатрой. В 16 она стала выкладывать свои выступления в интернет, постепенно собирая аудиторию. Первый заметный успех пришел в 2024 году с синглом «Maybe», который попал в официальный британский чарт. С тех пор Спиро превратилась из начинающей певицы из социальных сетей в одну из заметных молодых артисток британской сцены.
1: Сиена Спиро. Great Expectations.

0: Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево». Место, где обычный день становится событием.
1: Летняя распродажа в салонах дизайнерской мебели «Боконцепт». Скидки до 50%. Ждем вас в салонах «Боконцепт» и на сайте «Боконцептонлайн.ру». Уинтерстиль, улица Ватолстого, дом 5, ОГРН 1037-04-01-3258.
2: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
3: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
2: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
3: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
2: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
2: Sodis.ru.
4: Мама, тетрадки уже приехали?
5: Пока нет. Доставка задерживается.
4: А рюкзак?
5: Еще в пути.
4: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
6: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
7: Здравствуйте, с вами Александр Маградзе, директор по маркетингу туристического холдинга «Русский экспресс». Залог идеального отдыха – когда счастливы все. «Рас Эль Хайма» – это семейные отели с питанием «Все включено», премиальные курорты с доступными ценами, бархатные пляжи и умиротворяющие горы. Бронируйте ваше лето на сайте «Русский экспресс».
8: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
12: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «Все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
13: Откройте для себя новый уровень наслаждения гастрономией на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус». Авторское меню от бренд-шефа Андрея Жданова, сезонные продукты, яркие сочетания, элегантная подача оставят от визита незабываемое впечатление. А напитки, созданные по мотивам легендарных композиций, зададут вечеру особенный ритм. Празднуйте жизнь со вкусом под музыку мирового класса. Ждем вас на террасе «Радио Монте-Карло» в ресторане «Модус» по адресу 1 Тружеников, переулок 6. Бронирование столов по телефону +7 495 221 1023.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
15: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
16: Радио

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Это мир привилегий. Т-2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т-2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы премиальное.

0: Обслуживание пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Да что вы заработали?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
14: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Come here.
1: Неделя с Лен Раймс на радио Монте-Карло. Written in the stars.
2: В 99 году 15-летняя Лен Раймс записала дуэт Written in the Stars с Элтоном Джоном. Она рассказывала, что легендарный певец сам позвонил ей и предложил записать дуэт. Позднее она говорила: «Когда звонит Элтон Джон, ответ может быть только один – да!» Это знакомство переросло в многолетнюю дружбу. Песня «Written in the Stars» вошла в концептуальный альбом Элтона Джона с треками из мюзикла «Аида». В оригинальном сюжете песня задумывалась как дуэт главных героев перед расставанием. Для студийной записи исполнители поменялись вокальными партиями. Элтон Джон пел за женского персонажа, а Лен Раймс — за мужского.
1: Лен Раймс и Элтон Джон. «Written in the Stars» —

0: Реклама.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Радио «Монте-Карло» приглашает на первый открытый фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Партнер фестиваля ООО «Европа». Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте «Роза Хутор». Покупай билет на канатные дороги на сайте «Роза Хутор», поднимайся на «Роза Пик» 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahutor.ru.
1: Радио «Монте-Карло» и 9-й концертный сезон в зале «Зарядье» представляет 22 и 23 сентября показ музыкально-театральной церемонии «Рамо. Звук света 2» режиссера Елизаветы Мороз. Фрагменты опер крупнейшего композитора французского барокко Жана Филиппа Рамо прозвучат в исполнении оркестра, хора и танцевальной труппы «Мюзика Этерна» под руководством Теодора Курензиса, а также солистов Академии имени Антона Рубинштейна. Возрастное ограничение 6+. С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицыно проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубанива» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
4: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.
1: Море летней музыки. На радио «Монте-Карло».

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Опус от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Камерная атмосфера и вида на Москву-реку как главный элемент интерьера. Две квартиры на этаже и подлинная приватность. Окунитесь в атмосферу Опус под эксклюзивное звучание Пионер.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: Если Инди Тауэрс от Аквилон, то водопад во дворе. Каждый день как отпуск, не выходя из дома. В августе покупайте квартиру в рассрочку на ваших условиях с первым взносом от 1%. Создайте свой идеальный сценарий покупки квартиры в Инди Тауэрс от Аквилон.
4: Застройщик ООО «Новопесчаная». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции. Идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединитесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от ProYachting. Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
6: С 4 по 6 сентября в Москве пройдет 14-я международная ярмарка современного искусства «Космоскоу» при поддержке генерального партнера ПАО «Сбербанк», «Сберпрайвет Бэнкинг» и нейросети «Гигачат», автомобильного партнера «Воя», партнеров «Хаттон» и «МР». 108 галерей-участниц, живопись, графика, скульптура, фотография, цифровое искусство и предметы дизайна, а также дискуссионная программа. Ярмарка пройдет на двух этажах Тимирязев-центра. Подробнее на сайте cosmoscow.com. 18+.
7: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крышлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-2952.
8: Читайте «Клаксон» в сентябре. Не важно, как разобьют, важно, как подсчитают. Михаил Козлов разобрался в нюансах новых европейских оценок краш-тестов. Малышки под миллион для начинающих водителей. Михаил Калинин приценился к самым доступным малолитражкам на вторичном рынке. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
9: Этой осенью Агаларов гольф-клуб приглашает на закрытие сезона 2026. Турнир, который объединит ценителей гольфа, спорта и светской жизни. Здесь встретятся представители бизнеса, спорта и культуры. Агаларов гольф-клуб – один из лучших гольф-клубов страны. Место, где большая игра встречается с безупречным стилем. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Ранульф Файнс.
2: Когда-то кругосветное путешествие само по себе считалось невероятным подвигом. Потом люди начали облетать Землю на самолетах, обходить ее под парусом, пересекать океаны на плотах и даже на воздушных шарах. Но почти все эти маршруты обычно проходили вдоль экватора или примерно параллельно ему. И только британец Ранульф Файнс решил сделать все наоборот. Обойти планету по меридиану через оба полюса Земли. Этот суровый человек, бывший военный и обладатель множества рекордов на выносливость, в 1984 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как величайший из ныне живущих исследователей мира. И надо признать, не без оснований. До карьеры путешественника Файнс служил в британском спецназе. Правда, закончилась служба довольно необычно. По просьбе школьного друга он собирался взорвать уродливую плотину, построенную

0: Стройной кинокомпании «20 век Фокс» в деревне Каслкомб. В ход должна была пойти взрывчатка, украденная на учениях. Но заговор раскрыли. А Файнса выгнали из полка и оштрафовали. Впрочем, настоящую известность ему принесли уже не армейские приключения, а экспедиции. Самая знаменитая из них — трансглобальная экспедиция 1979-82 годов. Вместе с двумя бывшими сослуживцами Файнс впервые в истории обошел Землю вдоль нулевого и 180-го меридианов, пересек Антарктиду и Арктику и побывал сначала на Южном, а затем на Северном полюсе. Это стало первым успешным кругосветным путешествием через оба полюса с использованием только наземного и морского транспорта. Кстати, идея идти именно через полюса принадлежала жене путешественника Джинни. Она рассудила просто. Раз Землю люди уже обходили много раз, ее мужу нужна по-настоящему необычная кругосветка. На этом Файнс, конечно, не остановился. В 2000 году он пытался в одиночку добраться до Северного полюса, но провалился вместе с санями под лед и сильно обморозил руку. А в 2009 в возрасте 65 лет покорил Эверест, став самым пожилым британцем, поднявшимся на вершину. Заодно Файнс оказался первым человеком, которому удалось совместить Эверест и оба полярных ледяных щита в одной биографии. И при всем этом Ранульф Файнс еще успевал писать книги. Их у него вышло 19. Причем не только о путешествиях, но и приключенческие романы. Один из них, «Фезермен», даже экранизировали под названием «Профессионал».
1: Нескучное путешествие.

0: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Ковидио 12+.
1: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
2: Поручу коворку.
1: Какому коворку?
2: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
1: А презентацию соберет?
2: И задачи расставит.
1: Саша, отличная работа.
3: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
4: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
1: Всем скачать коворк.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Море летней музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Видео 12+.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для

0: уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Тэнк». Управляй прогрессом.
1: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: радио Монте-Карло.
1: С 28 по 30 августа на Гребном канале в Крылатском пройдет фестиваль водно-моторного спорта. В программе чемпионат и первенство России по кольцевым гонкам, слалому и фристайлу, а также водное экстремальное шоу с трюками на гидрофлае, гидроциклах и аквабайках. На берегу будут работать спортивные и детские площадки, пройдут мастер-классы и музыкальная программа. Начало мероприятий в 11:00.
2: Афиша.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: С 21 по 30 августа в музее-заповеднике Царицына проходит 9-й фестиваль исторических садов. 17 ландшафтных композиций объединены общей темой «Город-сад». Вы увидите сад «Живой спектакль», японский сад «Цубаниба» и другие. Гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, экскурсии, театрализованные игры и многое другое. Вход свободный. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Слава известных групп часто не дает покоя подросткам. В школьные годы появляется немало команд, участники которых с энтузиазмом собираются на репетиции после уроков, выступают на школьных концертах и иногда даже добиваются первой локальной известности. Увы, чаще всего вместе с выпускным заканчивается и история группы. Но бывают и исключения. Иногда школьная дружба и первые репетиции становятся началом большой музыкальной карьеры. А вчерашние одноклассники спустя годы собирают стадионы по всему миру. В честь Дня знаний и начала нового учебного года «Радио Монте-Карло» расскажет о группах, родившихся еще в школе и выдержавших испытания славой. Слушайте в эфире с 31 августа по 6 сентября. Неделя школьных групп на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahutor.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.
3: Музыка со вкусом лета на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: видео
1: 12+.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа.

0: 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Тенет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Тенет». «Тенет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Ваш безупречный вкус. «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 12+.
1: Тэн 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: безупречный вкус в музыке.
1: L

0: Видео 12+.
1: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: на радио Монте-Карло.
1: В Москве при поддержке радио Монте-Карло продолжается Международная неделя кино. До 30 августа показы и специальные события проходят в кинопарке и на кинозаводе Москино, кинотеатрах сети Москино и в художественном, а также на других городских площадках. В последние дни кинонедели зрители ждут специальные показы и программы под открытым небом. А 29 августа к проекту присоединится общегородская «Ночь кино». Более 80 площадок представят российские и зарубежные картины, фестивальное, документальное и молодое кино.
0: Афиша.

0: недели на радио Монте-Карло.
1: Сиена Спиро. Great Expectation.
2: Одна из самых молодых представительниц новой британской поп-сцены Сиена Спиро выпустила дебютный альбом «Визита». В день релиза пластинки вышел и ее четвертый сингл «Great Expectation». По словам певицы, песня родилась из личной истории времен ее жизни в Нью-Йорке. Спиро ждала человека, который постоянно обещал приехать к ней, но так и не появился. Сиена Спиро родилась в Лондоне в 2005 году и с 10 лет начала писать песни, вдохновляясь Эттой Джеймс, Ниной Симон и Фрэнком Синатрой. В 16 она стала выкладывать свои выступления в интернет, постепенно собирая аудиторию. Первый заметный успех пришел в 2024 году с синглом «Maybe», который попал в официальный британский чарт. С тех пор Спиро превратилась из начинающей певицы из социальных сетей в одну из заметных молодых артисток британской сцены.
1: Сиена Спиро. Great Expectations.

0: радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Море летней музыки на радио «Монте-Карло».

0: проекте «Радио Монте-Карло».
1: Здравствуйте, меня зовут Софи Элспекстер, специально для «Радио Монте-Карло».